в лице сбросил свой мундир. Сбросил мундир, чьи очки, прорвался на клышки. Сам пошел плясать, сам пошел плясать. Наплясався, наигрался, с доброй волей распрощался, скочил на крыльцо, в тарово кольцо.

Золото, аудить от кимово и получше того. Ай, баюка-то, и постелюшка мягка, ау.